0: 喂，
1: 有毒，格莱丽特。
0: 你说。
1: Влад, Львовский, Мидгамир дав ура, Раскала. Сейчас почему Владу ура началась на Влад? Наехал машины. Передай ему, что немедленно остановили выполнение плана. Чем Ренайса?
0: 知道了。
1: Не прямо, пистолет, иначе не успею.
0: 你在哪儿？